0: 与乌克兰和俄罗斯建立更加紧密的战略沟通，加强战略协调，以俄中关系的确定性、稳定性为世界和平繁荣做出新贡献。两国元首还就乌克兰危机等问题交换了意见。
1: 5月20号晚，国家主席习近平同俄罗斯总统普京在北京人民大会堂共同参观传承中俄世代友好树立大国关系典范图片展。习近平和普京不时驻足仔细观看听取讲解，并愉快忆及中俄两国近年来友好交往合作的瞬间。两国元首指出， 中俄友好的伟大事业顺应历史大势和时代潮流，牢不可破，必将行稳致远，一往无前，不断续写新的精彩篇章。图片展由新华社和俄罗斯塔斯社共同举办，生动呈现新时代以来两国元首之间的密切交往，
0: 全面展现中俄睦邻友好合作迈出的坚实步伐。当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为普京举行欢迎宴会。蔡奇、丁薛祥、王毅、何立峰、张国清、盛怡琴等分别参加上述活动。
2: 应国家主席习近平邀请， 俄罗斯总统普京于5月19号至20号对中国进行国事访问。俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范。此次中俄两国元首就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见，必将推动新时代中俄关系迈向新高度，也为维护全球战略稳定、完善全球治理作出重要贡献。
3: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегического отношения, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
4: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть, таким образом, наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой распространенной многополярности.
5: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
6: On a number of world questions, a number of economic questions, Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, the different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
7: Also ich denke, die Absichten gerade von China und Russland sind eine faire und gleichrangige multipolare Welt zu begründen, in dem auch die Länder des globalen Südens, also Afrikas, die ehemaligen Kolonien und so weiter, eine gleiche Stimme haben und die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten zur Entwicklung, Sicherheit und Frieden, friedliche Koexistenz.
8: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS. All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
2: 下面来看时政要闻。
0: 5月20号